Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, с сегодняшнего дня я начну рассказывать вам о делах апостолов, которые записаны в книге «Деяния апостолов». Сегодня я расскажу вам, как из простых людей они стали учениками Христа, а потом и апостолами, и вкратце коснусь жизнь некоторых. Друзья, вы помните, как Иисус избрал 12 учеников? Каждого по-разному. А кто помнит имена учеников Иисуса Христа? Я вам их сейчас повторю, а вы вспомните или подумайте, знали ли вы все эти имена. Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова, и Иуда Искариот. После призвания ученики оставили все и последовали за Иисусом. Это время было нелегким, но насыщенным. Ученики многому научились от своего учителя. Они, следуя за ним везде, слушали его наставления, видели, как он проявлял любовь к грешникам, они видели его искреннее желание освободить людей от мук греха и могли наблюдать, как он это делал. Ученики были свидетелями его страданий и крестной смерти, и когда их любимый учитель умер, сердца учеников наполнились болью и отчаянием. Но смерть не имела над Иисусом власти, и потому на третий день Иисус Христос воскрес. Ученики снова были в общении с ним, получая много наставлений и радости от этих встреч. Но время это было коротким. Через 40 дней после воскресения Иисус собрал их на горе Елеонской и дал им поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я вам повелел. Ученики желали исполнить порученное слово Господа, но им было жаль, что Он оставляет их. Иисус знал об этом и потому дал им чудное обещание: «Сия с вами во все дни до скончания века». Тогда же Он сказал им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Что же было обещано Отцом Небесным? Это записано в Деянии апостолов, 1 главе 8 стих. Там описывается, что Бог пообещал, что сойдет на учеников Дух Святой, и они будут свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до краев земли. Он сказал, что для исполнения поручения Господь даст им силу, когда Дух Святой посетит их. Но надо было ждать этого момента. Ждать пришлось недолго – 10 дней. Вам уже известны эти события? В этот день Святой Дух сошел на апостолов. Это событие стало праздником в христианском мире. Как называется этот праздник, вы сейчас вспомните, сосчитав, сколько дней прошло со дня воскресения Иисуса до этого дня. Сколько прошло дней? Правильно, 50 дней, и этот праздник называется Пятидесятница. Теперь ученики имели особую духовную силу от Бога, чтобы совершить дело, порученное им Христом, нести людям весть о спасении. О том, как они совершали это, написано в книге «Деяния апостолов», в посланиях апостола Павла и в книге «Откровения». О некоторых апостолах и их делах вы узнаете сегодня. Вначале мы с вами послушаем песню.

Сразу же после того, как Дух Святой сошел на апостолов, апостол Петр произнес проповедь в силе Духа Святого перед множеством народа. В этой проповеди он смело обличил людей в том, что они распяли своего Господа и Мессию, о котором было сказано еще в пророчествах. Слыша это, люди были обличаемы в своих неправильных делах и спрашивали апостолов, что же нам делать? И Петр отвечал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. После этой проповеди Петра покаялось около 3000 человек. Так Дух Святой через апостола Петра достигал сердец слушающих грешников. Ребята, вы пока еще не способны говорить так, как Петр. Бог и не требует этого от вас. Но Господь хочет, чтобы вы как можете рассказывали людям о пути спасения через Иисуса Христа своим соседям или своим одноклассникам. Если вы будете постоянно читать Слово Божие, интересоваться, как свидетельствовать людям, просить у Господа на это мудрости и духовных сил, то вы будете иметь в этом успех. А если вы еще не обратились к Господу, то и к вам сегодня относится слово «покайтесь». Если вы исполните это слово, то ваша жизнь изменится, вы обретете мир с Богом, и Он научит вас, как нести эту важную весть другим людям. Бог даровал также своим апостолам великую силу совершать разные чудеса. В один день возле храма сидел хромой человек, и когда Петр и Иоанн, направляясь в храм, проходили мимо него, тогда хромой попросил у них милостыню. Но Петр сказал ему, «Серебра и золота у меня нет, а что я имею, то дам тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И тот час, представляете, ноги хромого укрепились, и он стал ходить и ликовать, прославляя Бога. Народ, увидев это, исполнился ужаса и изумления от происшедшего. Но Петр сказал, что это было совершено силою Бога, и только он достоин этой славы, а они были лишь теми, через кого Бог действовал своей силой. Другой раз, когда Петр говорил о Боге и об Иисусе, многие слушавшие слово уверовали, и было число таковых около 5000. Слава Господу, что Он силою Духа Святого совершил это через апостолов. Ребята, в этом есть пример для вас. Когда вы, например, помогли кому-нибудь делом или рассказали об Иисусе, то не гордитесь, но благодарите Господа за то, что Он дал вам возможность и силы совершить это.

Когда Бог совершал чудеса через апостолов и люди обращались к Богу, то враги Иисуса ожесточались из-за этого. Поэтому Петра и Иоанна взяли и отвели под стражу. Но они не устрашились, и на другой день, когда их отпустили, они еще с большим дерзновением говорили об Иисусе. А когда им с угрозой запрещали учить об имени Иисуса, то они, не смутившись, отвечали: «Посудите сами, кого нам слушать больше, вас или Бога? Мы не можем не говорить о том, что сами видели и слышали». В их ответах звучали и такие слова: «Нам должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». И Бог наделял апостолов еще большим дерзновением и смелостью в проповеди Слова Божьего и в совершении чудес. Люди ясно видели, что Бог действовал через апостолов, и потому верующих становилось все больше и больше. Первосвященник же и все, кто поддерживал его, исполнялись зависти и заключили апостолов в темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и вывел их, сказал: «Идите и проповедуйте в храме дальше». Такой чудесный наш Господь! И это чудное действие Божие придало апостолам еще большую уверенность и желание безбоязненно говорить о своем любимом Господе. И потому утром они пошли в храм и там вновь учили народ. Дорогие ребята, если вас постигают трудности после того, когда вы свидетельствуете об Иисусе или оказываете кому-то помощь, если над вами смеются или перестают с вами общаться, а может, говорят даже плохие слова, вы не смущайтесь, не переставайте свидетельствовать и делать добрые дела. Господь будет с вами, как Он был с апостолами, а иметь такого верного друга Иисуса – особая честь. А когда вы придете к Иисусу на небо, вы от самого Господа будете иметь похвалу и награду.

0: Мы раньше никогда не ходили в лес ночью. При свете луны деревья отбрасывали жутковатые фиолетовые тени. Это напомнило мне сцены из книги «Призрак леса». Я люблю ужастики, хотя мои папа и мама говорят, что такие книги христиане не должны читать. Но я же не воспринимаю эти истории из книг всерьез. Я-то знаю, что там все вымышлено. Это была третья встреча нашего клуба «Бесстрашные». Его основали мы с Элли. Назвали мы себя так, потому что хотим научить других ребят преодолевать свои страхи. Мы проводим их через испытания, и это помогает им перестать бояться. В тот мрачный вечер мы взяли с собой Никиту. Он был скучным ботаником, учил все библейские стихи наизусть, которые нам задавали в воскресной школе. Был жутко умным и наверняка трусишкой. Об испытании он не догадывался. Вдруг за моей спиной послышался треск сухой ветки. Это напомнило мне одну книгу. В ней главный герой слышал, как кто-то следовал за ним, но никого не замечал до тех пор, пока вдруг не увидел ноги. Одни лишь колени и стопы. Бу! Я подскочила от испуга, хотя старался не подать виду. Элли ехидно улыбалась. За ней шел Ник. На носу большие очки, а за спиной огромный рюкзак. Выглядел он нелепо. Мы долго думали, как заманить Ника в лес. И вот что придумали. Пригласили его в гости, ели пиццу, играли, а как только стемнело, предложили проводить его домой. По пути мы свернули в лес. Я шел впереди. Мы зашли с протоптанной тропы на узкую, едва различимую в темноте дорожку. Она почти совсем заросла. На ветках висела паутина, а под ногами шуршали опавшие листья. В носу щекотало от болотного запаха гниющей листвы. Элли шла впереди, держа в руке фонарик. Слабый свет освещал сучья, корни и упавшие деревья. Я оглянулся. Мы были совершенно одни в лесу, но из-за теней казалось, что нас окружают тысячи невероятных существ. Вдруг облака затянули небо, луна исчезла и стало совсем темно. Элли загадочно произнесла:
1: «Сегодня, Никита, мы испытаем тебя и узнаем, достоин ли ты быть членом клуба «Бесстрашные»?»
0: «Что это еще за клуб?» – удивился Ник. Я понизил голос, чтобы звучать таинственно и устрашающе.
2: «Ты узнаешь это, если не испугаешься!»
0: «Звучит интересно!» – только и ответил Ник. Элли подставила фонарик под подбородок и тоже понизила голос. Теперь и она выглядела жутко и зловеще.
2: «Будь осторожен! Смотри, куда ступаешь! Никогда не знаешь, что на земле!»
0: «Ты о чем?» — спросил Ник, взглянув под ноги.
2: «Под землей!»
0: — жутким голосом произнесла Элли и расширила глаза.
2: «Под землей живут крошечные существа. Каждый, кто встает у них на пути...»
1: «Дотти Диомицеты?» — воскликнул Ник.
0: «Дотти что?» – переспросила Элли, опуская фонарик.
1: «Ты же о них говоришь, да? Микроскопические грибы, имеющие петли, с помощью которых они удавливают жертву. Если к грибку подползает червь нематода и попадает в петлю, гриб атакует, удавливает, прорастает внутрь и немедленно переваривает ее». «И они сейчас здесь?» – я почувствовал, как по спине побежали мурашки.
0: «Конечно, они повсюду, где есть грязь и деревья. Почва под ногами будто ожила. Я представил, как эти ДТДУ-существа поползли вверх по моей футболке, обвили мою шею, перепутав меня с червем». Я взглянул на Элли, давая ей понять, что настало время для следующего шага. Это уж точно напугает маленького умника. Покрутив фонариком, Элли направила свет прямо в лицо Ника.
2: «Время настало!» — загадочно произнесла она и выключила фонарик, оставив нас в полной темноте.
1: Тьма давила на глаза. Я слышал Ника, который шел впереди меня и медленно пробирался за ним. Скоро Ник будет визжать от страха, моля нас включить свет. Вдруг мы услышали шепот Ника.
3: Уже умоляет вернуться?
1: Он Фалтоус. Эх, почему я не взял свою тетрадь? Оказалось, он разглядел в кустах еще один гриб. Огромный, немного светящийся. Элли дернула меня за плечо, молча указывая на ветку над нами. Я понял ее без слов. Пока Ник возился в кустах, я сорвал еще один такой светящийся гриб и подошел к дереву. Аккуратно зажал гриб губами. Уф, как этот гриб неприятно пахнет! Теперь надо залезть на нижнюю ветку, свесить руки и крутить грибом в воздухе. В этот раз умник точно струсит, когда увидит летающий гриб. Я был уже наверху, когда вдруг облака разошлись, и лунный свет осветил местность. Тогда я увидел в кустах светящиеся глаза. От страха руки мои стали влажными, и я свалился на землю. Хорошо, что невысоко залез. Элли подбежала ко мне и включила фонарик. «Там!» — произнес я дрожащим голосом, указывая на куст. Тут кусты зашевелились. Сначала мы увидели руку, затем плечо.
3: Вы только посмотрите! Я в жизни не встречал такой гриб-дождевик!
1: Из кустов вылез сияющий Ник, держа в руке большой круглый гриб, похожий на воздушный шар.
3: Фу, этому грибоведу удалось меня напугать! Кажется, я проглотил кусочек гриба.
1: Проглотил? Впервые за все это время Ник выглядел испуганно.
3: Ну да, я случайно надкусил этот твой омфа что-то.
1: Круглый гриб выпал из руки Ника. Нам нужно срочно идти.
3: Почему? Недоуменно спросила Элли.
1: Потому что омфалотусы — ядовитые грибы.
3: Я поперхнулся. Теперь я действительно был напуган. Это были не чудовища из моего воображения, а что-то вполне реальное. Я почувствовал тошноту. Мне казалось, что ядовитый гриб пожирает меня изнутри.
1: «Сюда!» — махнул рукой Ник, указывая на узкую тропинку. Мои ноги подкашивались от страха. Мне казалось, что за каждым пеньком или кустом сидит в засаде чудище.
3: «Ник, ты помнишь стих из Библии про пастуха и долину зла?»
2: «Ты про 22-й псалом? Помню, конечно», — ответил он и рассказал псалом по памяти. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной», — повторял я про себя слова за Никитой, моля Бога спасти меня и избавить от всех чудовищ в лесу и в моей голове.
1: Через несколько минут мы увидели свет и уже увереннее побежали вперед. Подойдя к своему дому, Ник вбежал внутрь, а Элли за ним. Они наперебой стали рассказывать родителям, что произошло.
3: «Неужели я умру? Прямо здесь, на этой кухне?»
1: Поняв, что произошло, мама Ника кинулась искать что-то в аптечке. Она налила мне в стакан какую-то жидкость и протянула тазик. Я выпил. Что случилось дальше, рассказывать не буду. Скажу только, что весело мне не было. Следующие 2 недели я просидел дома. Это было мое наказание. Но скучно мне не было. Я читал очень интересную книгу. И это был не ужастик. К ним я больше не прикасался и никогда не читал их. И после этого мы никого не водили на испытания и не пытались пугать. Ведь трусом в тот момент оказался я. Наш клуб продолжал действовать. Только теперь нашим предводителем стал бесстрашный Никита. Мы с Элли ходим с ним в лес по субботам. И знаете что? Грибы очень даже интересные существа.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжаем читать 11 главу, в которой ангел возвещает пророчество, касающееся истории множества европейских и азиатских народов. Эти пророчества были настолько точны, что многие ученые и по сей день не верят в них, утверждая, будто книга Даниила была написана гораздо позже того, как произошли предсказанные в ней события. В частности, в 11 главе дается достаточно подробная характеристика периода, во время которого Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру в жены Птолемею Эпифану. А когда ангел говорит, что некий вождь пошлет сборщика податей пройти по царству славы, то он удивительно точно характеризует римскую систему налогообложения, упоминания о которой не раз встречаются в Новом Завете. Кроме того, ангел предсказывает появление на исторической сцене правителя-злодея, сирийского царя Антиоха Эпифана. О нем мы уже читали в 8 главе книги Даниила, где он представал перед нами в образе небольшого рога. А теперь послушайте, что говорится о нем в 11 главе, стих 21. «И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». Антиох Эпифан — это царь из рода Селевкидов, и большинство толкователей Писания считает, что здесь имеется в виду именно этот человек. Такая точка зрения имеет полное право на существование, поскольку приведенное у Даниила пророчество в точности исполнилось в истории жизни Антиоха. Но в то же время это пророчество вполне можно распространить и на Антихриста, человека греха, который придет в последние времена на землю, чтобы ввергнуть ее в пучину беззакония и греха. Эти два персонажа невероятно похожи, и было бы неверно распространять пророчество Даниила только на одного из них. Одиозная фигура жестокого и греховного правителя Антиоха Эпифана как нельзя лучше подходит для того, чтобы считаться прообразом грядущего на землю Антихриста. Антиох пришел к власти в 175 году до Рождества Христова. Это был ужасный богохульник. Вот почему он назван здесь презренным. Этот человек проповедовал мир, который на деле оказался хуже любой войны. И точно так же придет к власти Антихрист. Период великой скорби начнется с 3,5 лет мира, и людям будет казаться, что началось тысячелетнее царство, а на самом деле начнется великая скорбь. Антиох был обманщиком и льстецом, и таким же будет Антихрист. Друзья мои, остерегайтесь таких людей. Они встречаются даже среди служителей церкви. Эти люди причиняют церкви больше вреда, чем кто бы то ни было другой. Нам не нужны люди, которые обманывают народ ради собственной выгоды. Нам нужны искренние, честные труженики, которые провозглашают истину Божью. А таких, к сожалению, становится все меньше и меньше. Но, слава Богу, их еще много, и потому служение Божье в Церкви Христовой на земле не прекращается. Послушайте далее продолжение пророчества, касающегося греховных деяний Антиоха Эпифана. Стихи с 22 по 28. «И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени».
«Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю». Вождь Завета, о котором здесь идет речь, это, скорее всего, первосвященник Ония III, смещенный со своего поста и убитый в ходе происков Антиоха. В данных стихах красочно описана даже военная кампания против египетского царя и победа Антиоха, принесшая ему множество богатств и славу. Здесь сказано: «И за одним столом будут говорить ложь». Антиох действительно был великим лжецом и обманщиком. В то время переговоры проводились за столом, как и в наше время. Вот только договоры, которые заключал Антиох, также были бесполезными клочками бумаги. Обратите внимание на стихи с 29 по 31. «В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли киттимские, и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять

то есть опять заключит договор с предателями израильского народа. В 170 году до Рождества Христова Антиох захватил Иерусалим и убил более 100 000 иудеев. Он запретил ежедневные жертвоприношения в храме, осквернил жертвенник свиной кровью и поставил в святилище статую Юпитера. Это и была мерзость запустения, о которой говорится в Писании. Однако мерзость запустения, о которой упомянул наш Господь Иисус Христос, еще только произойдет в будущем. Это будет не богохульство Антиоха Епифана, а мерзость, которую принесет на землю Антихрист. Антиох поставил в святом храме образ Юпитера, тогда как Антихрист, возможно, поставит в храме свой собственный образ. Читаем 11 главу далее. Послушайте стихи с 32 по 34. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Среди иудеев в то время действительно были предатели, но многие люди оставались верны Богу, мужественно и стойко храня установление завета и совершая настоящие подвиги во имя Божье. В это время Бог возвысил семейство Маккавеев. В 166 году до Рождества Христова священник Маттафия поднял бунт против богохульников. Этот человек принадлежал к роду Маккавеев, а само слово «Маккавей» значит «молот». Хотя о семействе Маккавеев ничего не говорится в канонических книгах Священного Писания, мне все-таки кажется, что именно Бог специально выдвинул этих людей на историческую сцену, чтобы укрепить силы своего народа в столь грозный час. Период между двумя заветами был очень тяжелым испытанием для израильтян. Многие иудеи, жившие в то время, хранили верность Богу ничуть не хуже, чем Гедеон, Давид, Илия, Иеремия или Даниил. Если вы не знакомы с историей той эпохи, вы можете прочитать неканонические книги Библии, первую, вторую, книги Маковейские, а также произведения Иосифа Флавия. Продолжаем читать 11 главу, послушайте 35 стих. «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Слова «последнее время» указывают, что пророчество касается не только Антиоха Епифана, но и Антихриста. И теперь мы переходим от уже исполнившегося предсказания к тому, что еще не сбылось, хотя на момент, когда Даниил писал эти строки, все его предсказания относились к будущему. Следующий, 36 стих, говорит нам вот что. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». В этот момент описание близких Даниилу исторических событий заканчивается и начинается пророчество. Повествование Даниила перескакивает через определенный промежуток времени от Антиоха к Антихристу. Антиох Епифан, конечно же, был злодеем, но не настолько отъявленным, как тот, кто описан в стихах с 36 по 39. Антиох был только предтечей Антихриста. А сейчас, начиная с 36 стиха, мы читаем о самом Антихристе. И насколько я могу судить,
Этот отрывок Писания свидетельствует, что Антихрист, пришедший к политической власти, будет родом из тех мест, которые в древности принадлежали грекам.

Греции, а потом стали относиться к Римской империи. Кроме того, на земле появится и другой антихрист, религиозный деятель, который будет выдавать себя за Мессию. Этот антихрист выйдет из Израиля, и он будет подобен волку в овечьей шкуре. Оба антихриста запечатлены в образах зверей в 13 главе Откровения. В Писании встречается множество имен антихриста. Дуайт Пентекост в своей книге «Грядущие» приводит список этих имен. «Кровожадный и коварный» в 5 псалме, стих 7. «Нечестивый» в псалме 9, стих 23. «Человек на земле» в псалме 9, стих 39. «Сильный» в псалме 51, стих 3. «Враг» в псалме 54, стих 4. «Противник» в псалме 73, стих 10. «Притеснитель» в псалме 139, стих 2. «Асур» в 10 главе Исаии, стихи с 5 по 12. «Царь Вавилонский» в 14 главе Исаии, стих 4. «Денница сын Зари», «попиравший народы» в 14 главе Исаии, стих 12. «Грабитель» в 16 главе Исаии, стих 4. «Гвоздь» в 22 главе Исаии, стих 25. «Буйство врагов» в 25 главе Исаии, стих 5. «Преступный вождь Израиля» в 21 главе Иезекииля, стих 25. «Небольшой рог» в 7 главе Даниила, стих 8. «Вождь, который придет» в 9 главе Даниила, стих 26. «Презренный» в 11 главе Даниила, стих 36. «Негодный пастух» в 11 главе Захарии, стих 17. «Человек греха, сын погибели» во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 3. «Беззаконник» во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «Антихрист» в первом послании Иоанна, глава 2, стих 22. «Ангел бездны» в 9 главе Откровения, стих 11. «Зверь» в 11 главе Откровения, стих 7. Кроме того, как свидетельствует Писание, Антихрист придет во имя свое. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 43. «Это будет царь наглый и искусный в коварстве», так записано в книге Даниила, глава 8, стих 23. «Он принесет на землю мерзость запустения», так пишет Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15. И в довершение всего Антихрист будет опустошителем. Об этом мы узнаем из книги Даниила, глава 9, стих 27. Теперь давайте обратимся к конкретным характеристикам этой личности, которые перечислены в 36 стихе 11 главы книги пророка Даниила. Во-первых, этот правитель будет поступать по своему произволу. Антихрист своеволен. А Господь Иисус Христос, напротив, сказал о себе: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Эти слова Христа записаны в 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 30. Во-вторых, Антихрист возвеличится. Небольшой рог, а именно так назван Антихрист в 7 главе, попытается стать большим рогом. И это снова не похоже на Господа Иисуса, о котором апостол Павел пишет филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 7. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». В-третьих, Антихрист возвеличится выше всякого божества. Во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4, апостол Павел так отзывается об Антихристе: «Противящийся
и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. А в 13 главе Откровения, стих 8, говорится: «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Этот богохульник выступит против Бога, и его правление будет высшим проявлением так называемой гуманистической философии. Антихрист будет типичным представителем тех, кто противится Богу и прославляет греховную человеческую природу. Послушайте, что пишет Павел Римлянам, глава 8, стихи 7 и 8. «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Используя терминологию Павла, можно сказать, что антихристу покорятся плотские люди. И это неудивительно, ведь люди обычно бывают склонны выбирать правителей и вождей, похожих на себя. Вот почему наши нынешние руководители выглядят так бледно, а дела на земле идут так ужасно. Все потому, что мы выбираем правителей, похожих на себя, то есть таких же падших грешников, как и мы. Но такое безобразие не будет длиться вечно. Ангел говорит, что антихрист будет иметь успех, доколе не совершится гнев. То есть сначала этот злодей будет пользоваться успехом, и Бог позволит ему править, но долго это не продлится. В стихе 37, 11 главы Даниила мы находим еще одну характеристику антихриста. «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь сказано: «и о богах отцов своих он не помыслит». На основании этой фразы некоторые утверждают, будто антихрист должен быть израильтянином. Но это выражение вполне может относиться к православному, католику, протестанту или язычнику. Независимо от среды, из которой вышел этот человек, возвысившись, он вообще перестанет думать о Боге. Такие случаи бывали в истории. Например, глава американского атеистического общества Смит был сыном проповедника-методиста. А Иосиф Сталин когда-то учился в православной богословской семинарии. Одиозная личность антихриста, как написано в прочитанном только что тексте, даже божества никакого не уважит. Это значит, что пришедший на землю антихрист будет против религии и поклонения вообще. Он будет пропагандировать экуменическое движение и установит единственную религию во всем мире — религию поклонения ему одному. А в заключении нашей передачи я предлагаю вам послушать, как описывается это время в 13 главе Откровения, стихи с 15 по 17. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверей говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Человек, не помеченный знаком зверя, не сможет ни поесть в ресторане, ни купить билет на самолет. Это будет настоящая диктатура». Но, друзья, время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы продолжим изучение 11 главы книги пророка Даниила. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.